Кузбасс засыпает. Сказка только начинается. Апекс Радио.

Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.

0: Я тебе подарю эти белые ночи, мы с тобой сбежим. Твоя мама не против, нежно твой поцелуй заберет мою скуку, я так счастлив держаться.
1: С тобой за руки я тебе подарю.

Средства массовой информации, радиоканал «Апекс Радио», зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области Кузбассу. Регистрационный номер L номер ТУ-4200998 от 31 декабря 2020 года. Продукция радиоканала «Апекс Радио» предназначена для лиц старше 18 лет.

Кузбасс просыпается, и волшебство начинается. Апекс Радио.

0: Городская хроника. В зоопарке на слона напала бешеная и теперь уже плоская собака.
1: А как вы относитесь к тому, что срок срочной службы в армии с 2 лет собираются сократить до 1 года?
0: А какую половину собираются сократить? Когда солдат гоняют как салак и духов, или когда они уже деды и дембеля?

Скажите, от чего это лекарство за 300 баксов? Это от лишних денег.

Memphis.

0: Строишь планы? Слушай гороскоп на Апекс Радио.
1: Овны. В субботу учитесь на своих ошибках. Если что-то не получилось с первого раза, не отчаивайтесь. Попробуйте в другой раз.
2: Тельцы. В субботу даже шуточный спор приведет к неприятным последствиям. Будьте внимательны к словам.
1: Близнецы. В субботу у вас не будет мотивации действовать, поэтому и результат может получиться никаким. Отдохните.
2: Раки. Посвятите немного больше времени запланированным делам. Пусть уже они будут сделаны.
1: Львы. В субботу не стоит хвастаться или бравировать своими возможностями. Меньше слов, больше дела.
2: Девы. Очень спокойный и приятный день. Наслаждайтесь каждой минутой.
1: Весы. В субботу не позволяйте никому отговаривать вас от того, что вы наметили сделать. Вы будете жалеть, если откажетесь.
2: Скорпионы. В субботу не все то золото, что блестит. Внешний глянец может скрывать не очень приятную сущность.
1: Стрельцы. В субботу для вас не составит труда произвести впечатление на людей. Вопрос в том, зачем именно это делать.
2: Козероги. Пришло время выпустить на волю смелую и дерзкую сторону своей личности. Вам нужно выпустить пар.
1: Водолеи. В субботу чем более расточительными вы будете, тем больше вы будете об этом жалеть впоследствии. Будьте сдержаны.
2: Рыбы. В субботу придется самостоятельно искать развлечения или интересные для вас дела. Другие могут вас разочаровать.
1: С вами был гороскоп на Апекс Радио, который сбывается. Но помните, что звезды предполагают, а человек располагает.
0: Гороскоп на Апекс Радио.

0: у Петровых были гости, а меня не пригласили. А сегодня у Ивановых. И меня опять не пригласили.
1: Ой, ну ладно, ладно. Ты так сильно не расстраивайся. Вот мы с женой тоже скоро устроим большой прием. И специально для тебя, вообще никого на него не пригласим.
0: Спасибо.

0: А в эфире рубрика «Это интересно».
1: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что если вы легко и просто выбиваете двери головой, это еще не значит, что вы сильный и крутой. Может быть, вы просто тупой и толстый.